0: This is All Hits Now.
1: All Hits Now.
0: On All Hits 24.
2: Simple Dimple, Puppet Screech, Puppet Screech, Puppet Screech. Что? Если голова болит. Simple Dimple, Puppet Screech, Puppet Screech, Puppet Screech. Что? Роскомздрав не запретит.

0: Маленький бандит. Я взяла его в кредит. Что? Димпл на ремне висит.
1: Маленький мой болит. Болит, болит.
0: Димплом буду. Сквишем буду.

делаю пап. Оп, я на поезд опоздала, делаю пап. Тап, я монеты все подслила, делаю пап. Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю пап. Зачем-то.